тысячу лет отключен интернет. Связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

я течу, так за годом год. Иногда ее

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это неправда?

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 9 сентября ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, будет медленно падать. Температура ночью 9-11, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 6 часов 7 минут, заход в 19 часов 19 минут, долгота дня 13 часов и 12 минут. Четверг, 10 сентября, днем малооблачно и по-летнему тепло, днем до плюс 25. В пятницу, 11 сентября, похолодает, ночью пройдут дожди, днем всего до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: Новости. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействия беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов и акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется. Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готово к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс страхования», 49% хотели бы сменить автомобиль. Но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. Страховые компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно. Именно 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Rayleigh калькулятор, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено. Дебагинг – дословно избавление от насекомого. Так и ныне называется процесс выявления и устранения багов, причин сбоя работы компьютера. А само слово «тестировщик» произведено от английского слова «тест» – проверка, испытание. Тестировщик программного обеспечения или ПО – специалист, который проводит тестирование с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы. Профессия тестировщика требует широких знаний и умений, иметь представление о принципах построения ПО, структуре программных комплексов или практический опыт в разработке программного обеспечения. Также нередко необходимы навыки в области работы с базами данных, знания разных языков запросов, скриптовых языков, а также познания в администрировании операционных систем. Основное требование, которое выдвигается к тестировщику, это, с одной стороны, умение думать как пользователь того продукта или системы, которая находится в процессе проверки, а с другой стороны, анализировать поведение системы, входящие параметры и полученные результаты с точки зрения инженера, который принимает участие в разработке программного продукта.
7: 9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. Первый автомобиль ВАЗ-2101 «Копейка» сошел с конвейера Волжского автомобильного завода 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» таких долговечных автомобилей советский автопром создать не мог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели Fiat 124, прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий», своеобразный «Оскар» европейской торговли. автомобили. За время производства с 1970 по 1983 годы Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малолитражкам ВАЗ-2101.
5: А в этот день события, ставшие историей.
4: Радио Infinity. За твою победу.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Всем знакам следует заняться повышением уровня своей духовности. События этого дня еще раз докажут, что далеко не все проблемы можно решить с помощью толстого кошелька или прибегнув к поддержке авторитетных знакомых.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут постоянно нарываться на неприятности. Вы сами станете источником своих бед и проблем, ведь человек, который постоянно дерзит окружающим, только себя должен винить в бесконечных конфликтах.
0: Тельцы будут нервничать и переживать из-за нестабильной ситуации на личном фронте. После полудня, когда вам позвонит объект этих тревог, в вашей душе наконец воцарится спокойствие, и вы сможете в полной мере сосредоточиться на работе.
2: Близнецам не рекомендуется применять хитрость и ложь для осуществления какой-то масштабной цели. Даже если ваш обман не будет раскрыт, впоследствии вы не сможете испытать радость от победы, которая досталась вам нечестным способом.
0: Ракам не очень хорошо будут удаваться мероприятия, связанные с поездками и перемещениями на длительные расстояния. Все, что произойдет в пути, лишит вас морального равновесия вследствие своей крайней непредсказуемости.
2: Многие планы, составленные львами на этот день, столкнутся с непредвиденными трудностями и заминками. Не исключено, что сегодня откажется нормально работать сеть интернет или скорость соединения будет очень низкой.
0: Девам сегодня рекомендуется использовать в своей работе только традиционные средства. Время инноваций для вас еще не пришло. Если вы проигнорируете данный совет, вам придется достаточно долго устранять последствия от любого рода инноваций.
2: Весы с большим трудом будут выстраивать диалог со своими родителями. Не желая выслушивать нотации из уст старшего поколения, вы пойдете на хитрость. Например, изобразите, что вас срочно вызвали на работу.
0: Скорпионы столкнутся с трудностями в процессе поисков необходимой информации. Вы будете удивлены, что ваш высокотехнологичный век существует вопросы, в которых даже всезнайка интернет абсолютно бессилен.
2: Стрельцам не стоит обижаться на конструктивную критику, услышанную от близких. Родственникам и друзьям не безразличны ваши проблемы, а потому вам не стоит отвечать хамством на их попытки оказать вам посильную помощь.
0: Козероги испытают острую неудовлетворенность своим нынешним существованием. Вам следует гнать прочь все проявления меланхолии и тоски. Ведь нельзя рассчитывать на успех и везение человеку, который посылает в адрес своей судьбы только упреки.
2: Водолей сегодня узнает пренеприятную новость. Открыв дверь в кабинет некой высокопоставленной особы, вы с грустью увидите, что ваш покровитель уволен, и теперь эту должность занимает человек, с которым вы не знакомы.
0: Рыбам во многих вопросах стоит довериться

0: Радиостанция «Инфинити».
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливай.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В среду 9 сентября ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, будет медленно падать. Температура ночью 9-11, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 6 часов 7 минут, заход в 19 часов 19 минут, долгота дня 13 часов и 12 минут. Четверг, 10 сентября, днем малооблачно и по-летнему тепло, днем до плюс 25. В пятницу, 11 сентября, похолодает, ночью пройдут дожди, днем всего до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 8 48 144 5 43 03 или 8 950 706 57 75.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: платить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L4. Собирают машины на заводе в Ленинградской области. Производство идет полным циклом со сваркой, краской и финальной сборкой кузова. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T4L, но современнее и динамичнее. Набор опций больше, а клиренс меньше. Электромобили «Ума-5» появились у дилеров. Теперь машина доступна для покупки всем желающим. Напомним, компактный кроссовер от Яндекса продается уже несколько месяцев, и машина уже успела стать самым востребованным электрокаром на рынке. Но ранее она была доступна только для таксопарков и каршеринга. В Китае представили новый Geely Manjaro Plus. Машина стала крупнее и получила новые двигатели, в том числе новую гибридную версию, которая в России официально не продается. Еще Manjaro Plus получил совершенно новую подвеску, обновилась мультимедийная система, сиденья стали комфортнее, появился новый комплекс систем безопасности. Под именем Solaris KRX сейчас продается хорошо знакомый Kia Rio X. Машина порадует высоким клиренсом. Под капотом хорошо знакомый атмосферный мотор и классический шестиступенчатый автомат или механика. Запас надежности на сотни тысяч километров. По нынешним временам машины выглядят устаревшие, но не для всех это минус. Подробнее о Solaris KRX расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
2: Закрома Родины.
6: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
2: Деньги дороги, как память.
6: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
5: Радио Инфинити.

Сегодня Международный день красоты. Тысячи врачей по всему миру входят в Ассоциацию терапии красоты. Начиная с 1946 года в разных странах сформировано 33 отделения. Революционные технологии в сфере косметологии сделали эстетическую и привлекательную внешность возможной при любых отклонениях. Именно в этот день повсеместно стараются проводить конкурсы красоты. Первый такой конкурс был проведен в Бельгии в 1888 году, а первую мисс мира выбрали в апреле 1951 года в Лондоне. Более популярны девушки с особыми чертами лица. Жюри выделяет именно прекрасную неповторимость, красоту и естественные параметры.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 9 сентября ожидается малооблачная и сухая погода без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 3 до 8 метров в секунду. Давление 741 миллиметр, будет медленно падать. Температура ночью 9-11, а днем 19-21 градус тепла. Восход солнца в 6 часов 7 минут, заход в 19 часов 19 минут, долгота дня 13 часов и 12 минут. Четверг, 10 сентября, днем малооблачно и по-летнему тепло, днем до плюс 25. В пятницу, 11 сентября, похолодает, ночью пройдут дожди, днем всего до плюс 15.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Компьютерную клавиатуру скрестили с пианино, и вот что получилось. Компания PolyAnd, известная своими драм-машинами, синтезаторами и гитарными педалями, представила новый продукт — клавиатуру Case, совмещающую полноценную QWERTY-клавиатуру для работы за компьютером с игровым пианино. Внешний кейс выглядит как обычная механическая клавиатура, но цифровой ряд и ряд функциональных клавиш сгруппированы так, что образуют трехоктавную клавиатуру пианино. На них можно исполнять мелодии и записывать партии на том же устройстве, за которым обычно печатают текст. Над этими рядами расположены 9 вращающихся регуляторов, которые можно назначить на MIDI-параметры. Например, для управления интенсивностью эффекта на подключенном синтезаторе. Те же регуляторы можно использовать и для управления компьютером, громкостью, прокруткой или яркостью экрана. За что отвечает каждая ручка в конкретный момент, показывает встроенный дисплей. Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку кейс открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока кейс остается прототипом, и его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В PolyAnd обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650 3 27 34. Завод «Драгобуш» Котломаш приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Всем знакам следует заняться повышением уровня своей духовности. События этого дня еще раз докажут, что далеко не все проблемы можно решить с помощью толстого кошелька или прибегнув к поддержке авторитетных знакомых.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут постоянно нарываться на неприятности. Вы сами станете источником своих бед и проблем, ведь человек, который постоянно дерзит окружающим, только себя должен винить в бесконечных конфликтах.
0: Тельцы будут нервничать и переживать из-за нестабильной ситуации на личном фронте. После полудня, когда вам позвонит объект этих тревог, в вашей душе наконец воцарится спокойствие, и вы сможете в полной мере сосредоточиться на работе.
2: Близнецам не рекомендуется применять хитрость и ложь для осуществления какой-то масштабной цели. Даже если ваш обман не будет раскрыт, впоследствии вы не сможете испытать радость от победы, которая досталась вам нечестным способом.
0: Ракам не очень хорошо будут удаваться мероприятия, связанные с поездками и перемещениями на длительные расстояния. Все, что произойдет в пути, лишит вас морального равновесия вследствие своей крайней непредсказуемости.
2: Многие планы, составленные львами на этот день, столкнутся с непредвиденными трудностями и заминками. Не исключено, что сегодня откажется нормально работать сеть интернет или скорость соединения будет очень низкой.
0: Девам сегодня рекомендуется использовать в своей работе только традиционные средства. Время инноваций для вас еще не пришло. Если вы проигнорируете данный совет, вам придется достаточно долго устранять последствия от любого рода инноваций.
2: Весы с большим трудом будут выстраивать диалог со своими родителями. Не желая выслушивать нотации из уст старшего поколения, вы пойдете на хитрость. Например, изобразите, что вас срочно вызвали на работу.
0: Скорпионы столкнутся с трудностями в процессе поисков необходимой информации. Вы будете удивлены, что ваш высокотехнологичный век существует вопросы, в которых даже всезнайка интернет абсолютно бессилен.
2: Стрельцам не стоит обижаться на конструктивную критику, услышанную от близких. Родственникам и друзьям не безразличны ваши проблемы, а потому вам не стоит отвечать хамством на их попытки оказать вам посильную помощь.
0: Козероги испытают острую неудовлетворенность своим нынешним существованием. Вам следует гнать прочь все проявления меланхолии и тоски, ведь нельзя рассчитывать на успех и везение человеку, который посылает в адрес своей судьбы только упреки.
2: Водолей сегодня узнают пренеприятную новость. Открыв дверь в кабинет некой высокопоставленной особы, вы с грустью увидите, что ваш покровитель уволен, и теперь эту должность занимает человек, с которым вы не знакомы.
0: Рыбам

Сегодня Международный день красоты. Ура, товарищи!

0: Брянской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера губернатор Смоленской области Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский муниципальный округ, где с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором, генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили поселок Верхнепровский, осмотрели обновленное детское отделение Дорогобужской центральной районной больницы и оценили ход капитального ремонта поликлинического отделения. Капитальный ремонт детского отделения идет с начала этого года при финансовой поддержке ПАО «Дорогобуж». На текущий момент полностью завершен первый этап. Обновлена половина отделения, рассчитанного на 25 коек. Для маленьких пациентов созданы комфортные современные условия. Сейчас здесь отремонтированы инженерные сети, светлые помещения и новая мебель. В ближайшее время начнется второй этап ремонта, который планируется завершить до декабря этого года. Будут обновлены оставшаяся часть отделения, аптека, склад и кабинет автоклава, специального аппарата для стерилизации медицинских инструментов. В поликлиническом отделении также продолжается капитальный ремонт. Здесь обновляют системы водоотведения и отопления, предстоит приобрести новую мебель. Также в рамках обновления Дорогобужской ЦРБ завершен ремонт рентген-кабинета и ведутся работы по обновлению пищеблока. Губернатор пообщался с молодыми профессионалами, врачами-целевиками. Три человека трудоустроены по программе целевого обучения при поддержке ПАО «Дорогобуж», еще трое по региональной программе правительства Смоленской области. По словам Василия Николаевича, это и есть комплексный подход, когда не просто обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, но и укрепляется кадровый потенциал, создавая комфортные условия для жизни в наших городах и селах. И в продолжении темы. Вчера в Дорогобужском округе дали официальный старт работе нового производственного цеха на предприятии «Дорогобуж-Котломаш», которое является стратегическим партнером ГК ЕКС. Губернатор Василий Анохин вместе с председателем совета директоров компании Максимом Крыловым осмотрели новое производство и действующие производственные площадки предприятия. Завод «Дорогобуж-Котломаш» работает в Смоленской области с 1962 года. Сегодня это один из ведущих российских производителей водогрейных котлов и котельного оборудования. За более чем 60-летнюю историю предприятие выпустило свыше 19 тысяч котлов. Его продукция востребована по всей стране. По статистике, каждый четвертый житель России получает тепло, выработанное дорогобужскими котлами. Предприятие продолжает развивать производство и расширять свои возможности. Значительная часть этой работы реализуется при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Объем предоставленной поддержки со стороны фонда составил 494 миллиона рублей. Вчера официально запущен новый цех площадью более 5000 квадратных метров, а его строительство велось с апреля прошлого года. Он предназначен для крупноузловой сборки водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов большой мощности. Здесь установлен комплекс специализированного оборудования, которое позволит повысить степень механизации операции и обеспечить необходимую точность сборки. Развитие предприятия – это рост производственных возможностей и новые рабочие места. Компания уделяет большое внимание подготовке молодых профессионалов. В мае этого года «Дорогобуж-Котломаш» заключил соглашение со смоленским филиалом Московского энергетического института. На базе вуза создано студенческое конструкторское бюро, где студенты получают возможность работать над реальными инженерными задачами и приобретать практический опыт еще во время обучения. Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на День открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18.00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-дорогобуш.рф. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Новости. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере. Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействие беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов и акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется. Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готово к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс-страхование», 49% хотели бы сменить автомобиль. Но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. В страховой компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
2: Закрома Родины.
3: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
2: Деньги дороги, как память.
3: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: Радио Infinity.

Сегодня Международный день красоты. Тысячи врачей по всему миру входят в Ассоциацию терапии красоты. Начиная с 1946 года в разных странах сформировано 33 отделения. Революционные технологии в сфере косметологии сделали эстетическую и привлекательную внешность возможной при любых отклонениях. Именно в этот день повсеместно стараются проводить конкурсы красоты. Первый такой конкурс был проведен в Бельгии в 1888 году, а первую мисс мира выбрали в апреле 1951 года в Лондоне. Более популярны девушки с особыми чертами лица. Жюри выделяет именно прекрасную неповторимость, красоту и естественные параметры.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа в понедельник началась с еженедельной планерки. В ней приняли участие руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений. В ходе планерки было рассмотрено выполнение контрольных поручений, данных на предыдущей планерке, а также текущие вопросы и намечены планы на неделю. Среди затронутых тем благоустройство и ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, ямочный ремонт улично-дорожной сети, покос общественных пространств. Отдельно проанализировали ход благоустройства прилегающей территории будущей школы креативных индустрий. Кроме того, детально рассмотрели ситуацию по парку школьной. К сожалению, регулярно происходит поломка детской площадки и порча фонарей уличного освещения. По итогам планерки глава Антон Кухарев дал конкретные поручения и нацелил присутствующих на плодотворную работу взаимодействия при решении стоящих перед органами местного самоуправления задач. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел финальное совещание по согласованию эскиза панорамы в сквере ветеранов боевых действий. Совместно с руководителями ветеранских организаций Сафоновского округа был утвержден итоговый эскиз, и в ближайшее время начнется работа по реставрации. Сейчас проводится окончательное согласование фамилий для панорамы. Уважаемые жители Сафоновского округа, если среди ваших родственников есть ветераны Афганистана, Чечни или интернационалисты других войн, обратитесь в администрацию Сафоновского муниципального округа в срок до 18 сентября, чтобы внесли их имена в списки. Контактный телефон 848-142-416-65. Сергеева Марина Сергеевна, начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания администрации Сафоновского округа. Для обмана граждан аферисты используют различные предлоги. Например, они маскируются под знакомых в мессенджерах, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей. На подобную уловку попались жительница Сафонова 1983 года рождения и смолянка 94 года рождения. Им в мессенджере от имени знакомых поступили сообщения с просьбой одолжить денег. Потерпевшие, не проверив информацию, перевели на указанные счета свыше 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что от имени знакомых действовали мошенники. Следователями возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. ОМВД России по Смоленской области предупреждает: при получении в мессенджере сообщения от знакомого с текстом о помощи и перечислении денежных средств необходимо в переписке задавать наводящие вопросы и уточнять все подробности. При возникновении сомнений перезванивать на мобильный телефон друга, знакомого, родственника, коллеги, с аккаунта которого пришло сообщение, либо проигнорировать данное сообщение. В минувшую субботу в Рославле состоялось первенство Смоленской области по легкоатлетическому кроссу. По итогам соревнований победителем среди юношей стал Никита Марковский, сильнейший легкоатлет региона. Среди девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Кира Снопова. Еще четверо участников вошли в восьмерку сильнейших. Стоит отметить, что основной состав сборной в этом старте участия не принимал и готовился к открытому первенству Республики Беларусь среди спортивных школ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет, доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

0: успешная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно. Именно 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Rayleigh калькулятор, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено. Дебагинг – дословно избавление от насекомого. Так и ныне называется процесс выявления и устранения багов, причин сбоя работы компьютера. А само слово «тестировщик» произведено от английского слова «тест» – проверка, испытание. Тестировщик программного обеспечения или ПО – специалист, который проводит тестирование с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы. Профессия тестировщика требует широких знаний и умений, иметь представление о принципах построения ПО, структуре программных комплексов или практический опыт в разработке программного обеспечения. Также нередко необходимы навыки в области работы с базами данных, знания разных языков запросов, скриптовых языков, а также познания в администрировании операционных систем. Основное требование, которое выдвигается к тестировщику, это, с одной стороны, умение думать как пользователь того продукта или системы, которая находится в процессе проверки, а с другой стороны, анализировать поведение системы, входящие параметры и полученные результаты с точки зрения инженера, который принимает участие в разработке программного продукта.
2: 9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. Первый автомобиль ВАЗ-2101 «Копейка» сошел с конвейера Волжского автомобильного завода 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» таких долговечных автомобилей советский автопром создать не мог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели Fiat 124, прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий», своеобразный «Оскар» европейской торговли. За время производства с 1970 по 1983 годы Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малолитражкам ВАЗ-2101.
0: А в этот день события, ставшие историей. You got me strung up like a puppet, hung

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Всем знакам следует заняться повышением уровня своей духовности. События этого дня еще раз докажут, что далеко не все проблемы можно решить с помощью толстого кошелька или прибегнув к поддержке авторитетных знакомых.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут постоянно нарываться на неприятности. Вы сами станете источником своих бед и проблем, ведь человек, который постоянно дерзит окружающим, только себя должен винить в бесконечных конфликтах.
0: Тельцы будут нервничать и переживать из-за нестабильной ситуации на личном фронте. После полудня, когда вам позвонит объект этих тревог, в вашей душе наконец воцарится спокойствие, и вы сможете в полной мере сосредоточиться на работе.
2: Близнецам не рекомендуется применять хитрость и ложь для осуществления какой-то масштабной цели. Даже если ваш обман не будет раскрыт, впоследствии вы не сможете испытать радость от победы, которая досталась вам нечестным способом.
0: Ракам не очень хорошо будут удаваться мероприятия, связанные с поездками и перемещениями на длительные расстояния. Все, что произойдет в пути, лишит вас морального равновесия вследствие своей крайней непредсказуемости.
2: Многие планы, составленные львами на этот день, столкнутся с непредвиденными трудностями и заминками. Не исключено, что сегодня откажется нормально работать сеть интернет или скорость соединения будет очень низкой.
0: Девам сегодня рекомендуется использовать в своей работе только традиционные средства. Время инноваций для вас еще не пришло. Если вы проигнорируете данный совет, вам придется достаточно долго устранять последствия от любого рода инноваций.
2: Весы с большим трудом будут выстраивать диалог со своими родителями. Не желая выслушивать нотации из уст старшего поколения, вы пойдете на хитрость. Например, изобразите, что вас срочно вызвали на работу.
0: Скорпионы столкнутся с трудностями в процессе поисков необходимой информации. Вы будете удивлены, что ваш высокотехнологичный век существует вопросы, в которых даже всезнайка интернет абсолютно бессилен.
2: Стрельцам не стоит обижаться на конструктивную критику, услышанную от близких. Родственникам и друзьям не безразличны ваши проблемы, а потому вам не стоит отвечать хамством на их попытки оказать вам посильную помощь.
0: Козероги испытают острую неудовлетворенность своим нынешним существованием. Вам следует гнать прочь все проявления меланхолии и тоски. Ведь нельзя рассчитывать на успех и везение человеку, который посылает в адрес своей судьбы только упреки.
2: Водолей сегодня узнает пренеприятную новость. Открыв дверь в кабинет некой высокопоставленной особы, вы с грустью увидите, что ваш покровитель уволен, и теперь эту должность занимает человек, с которым вы не знакомы.
0: Рыбам во многих вопросах стоит довериться

0: страшной силы.
1: Сегодня Международный день красоты. Ура, товарищи! Радио «Инфинити».

0: продать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Радио Инфинити. С нами тепло.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн Чанган представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 Mi. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити». За удачу

бывшей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости.
1: Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Дубль ГИС запустил карту штрафов. Осенью сервис навигации начнет показывать места, где водитель ранее нарушал правила и попадал в зону действия дорожной камеры. Отметки будут доступны только пользователям, которые авторизовались в Дубль ГИС через систему Сбер-ID. Данные формируются на основе информации Сбера об оплаченных штрафах. Обновляется система еженедельно. А в историю попадают только штрафы, полученные за последний год и оплаченные со счета в Сбере.
2: Защита нефтяных заводов не отразится на ценах на бензин. Накануне министр энергетики Александр Новак заявил, что расходы на инженерные сооружения, системы обнаружения и противодействия беспилотникам – это операционные расходы нефтяных компаний. Напрямую в себестоимость бензина они не закладываются, и в целом на стоимость литра больше влияет размер налогов и акцизов, чем издержки. При этом министерство не отрицает, что нефтяники понесли существенные расходы. На прибыли бизнеса это так или иначе скажется.
3: Почти половина россиян задумывается о смене автомобиля, но большинство не готовы к покупке прямо сейчас. По данным опроса «Ренессанс страхования», 49% хотели бы сменить автомобиль, но только 30% планируют это сделать в скором будущем. Остальных останавливают высокие цены на новые автомобили и дорогие кредиты. В страховой компании также отметили, что большинство владельцев стараются продлить жизнь имеющейся машине, лучше обслуживают и пытаются избежать серьезных поломок. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
4: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня Международный день красоты. Тысячи врачей по всему миру входят в Ассоциацию терапии красоты. Начиная с 1946 года в разных странах сформировано 33 отделения. Революционные технологии в сфере косметологии сделали эстетическую и привлекательную внешность возможной при любых отклонениях. Именно в этот день повсеместно стараются проводить конкурсы красоты. Первый такой конкурс был проведен в Бельгии в 1888 году, а первую мисс мира выбрали в апреле 1951 года в Лондоне. Более популярны девушки с особыми чертами лица. Жюри выделяет именно прекрасную неповторимость, красоту и естественные параметры. Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера губернатор Смоленской области Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский муниципальный округ, где с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором, генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили поселок Верхнепровский, осмотрели обновленное детское отделение Дорогобужской центральной районной больницы и оценили ход капитального ремонта поликлинического отделения. Капитальный ремонт детского отделения идет с начала этого года при финансовой поддержке ПАО «Дорогобуж». На текущий момент полностью завершен первый этап. Обновлена половина отделения, рассчитанного на 25 коек. Для маленьких пациентов созданы комфортные современные условия. Сейчас здесь отремонтированы инженерные сети, светлые помещения и новая мебель. В ближайшее время начнется второй этап ремонта, который планируется завершить до декабря этого года. Будут обновлены оставшаяся часть отделения, аптека, склад и кабинет автоклава, специального аппарата для стерилизации медицинских инструментов. В поликлиническом отделении также продолжается капитальный ремонт. Здесь обновляют системы водоотведения и отопления, предстоит приобрести новую мебель. Также в рамках обновления Дорогобужской ЦРБ завершен ремонт рентген-кабинета и ведутся работы по обновлению пищеблока. Губернатор пообщался с молодыми профессионалами, врачами-целевиками. Три человека трудоустроены по программе целевого обучения при поддержке ПАО «Дорогобуж», еще трое по региональной программе правительства Смоленской области. По словам Василия Николаевича, это и есть комплексный подход, когда не просто обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, но и укрепляется кадровый потенциал, создавая комфортные условия для жизни в наших городах и селах. И в продолжении темы. Вчера в Дорогобужском округе дали официальный старт работе нового производственного цеха на предприятии «Дорогобуж-Котломаш», которое является стратегическим партнером ГК ЕКС. Губернатор Василий Анохин вместе с председателем совета директоров компании Максимом Крыловым осмотрели новое производство и действующие производственные площадки предприятия. Завод «Дорогобуж-Котломаш» работает в Смоленской области с 1962 года. Сегодня это один из ведущих российских производителей водогрейных котлов и котельного оборудования. За более чем 60-летнюю историю предприятие выпустило свыше 19 тысяч котлов. Его продукция востребована по всей стране. По статистике, каждый четвертый житель России получает тепло, выработанное дорогобужскими котлами. Предприятие продолжает развивать производство и расширять свои возможности. Значительная часть этой работы реализуется при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Объем предоставленной поддержки со стороны фонда составил 494 миллиона рублей. Вчера официально запущен новый цех площадью более 5000 квадратных метров, а его строительство велось с апреля прошлого года. Он предназначен для крупноузловой сборки водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов большой мощности. Здесь установлен комплекс специализированного оборудования, которое позволит повысить степень механизации операции и обеспечить необходимую точность сборки. Развитие предприятия – это рост производственных возможностей и новые рабочие места. Компания уделяет большое внимание подготовке молодых профессионалов. В мае этого года «Дорогобуж-Котломаш» заключил соглашение со смоленским филиалом Московского энергетического института. На базе вуза создано студенческое конструкторское бюро, где студенты получают возможность работать над реальными инженерными задачами и приобретать практический опыт еще во время обучения. Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на день открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-28.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Верхнепровскую школу номер 2 на постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Компьютерную клавиатуру скрестили с пианино, и вот что получилось. Компания PolyAnd, известная своими драм-машинами, синтезаторами и гитарными педалями, представила новый продукт — клавиатуру Case, совмещающую полноценную QWERTY-клавиатуру для работы за компьютером с игровым пианино. Внешний кейс выглядит как обычная механическая клавиатура, но цифровой ряд и ряд функциональных клавиш сгруппированы так, что образуют трехоктавную клавиатуру пианино. На них можно исполнять мелодии и записывать партии на том же устройстве, за которым обычно печатают текст. Над этими рядами расположены 9 вращающихся регуляторов, которые можно назначить на MIDI-параметры. Например, для управления интенсивностью эффекта на подключенном синтезаторе. Те же регуляторы можно использовать и для управления компьютером, громкостью, прокруткой или яркостью экрана. За что отвечает каждая ручка в конкретный момент, показывает встроенный дисплей. Подключить кейс к компьютеру можно по USB или Bluetooth, а также напрямую к MIDI-оборудованию, синтезаторам, драм-машинам и другим устройствам через специальный выход, что превращает клавиатуру в автономный контроллер без компьютера. Встроенный аккумулятор позволяет брать устройство с собой и использовать его на живых выступлениях. Компания собирается сделать прошивку кейс открытой. Сообщество пользователей сможет создавать альтернативные раскладки, новые режимы управления, собственные MIDI-инструменты и секвенсоры. Пока кейс остается прототипом и его функциональность, цветовые варианты и характеристики могут измениться до выхода на рынок. Точная цена и дата начала продаж пока не объявлены. В PolyAnd обещают раскрыть эти детали позднее. На этом пока все. Услышимся!

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш» Котломаш приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа. В понедельник началась с еженедельной планерки. В ней приняли участие руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений. В ходе планерки было рассмотрено выполнение контрольных поручений, данных на предыдущей планерке, а также текущие вопросы и намечены планы на неделю. Среди затронутых тем – благоустройство, ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, ямочный ремонт улично-дорожной сети, покос общественных пространств. Отдельно проанализировали ход благоустройства прилегающей территории будущей школы креативных индустрий. Кроме того, детально рассмотрели ситуацию по парку Школьный. К сожалению, регулярно происходит поломка детской площадки и порча фонарей уличного освещения. По итогам планерки глава Антон Кухарев дал конкретные поручения и нацелил присутствующих на плодотворную работу взаимодействия при решении стоящих перед органами местных самоуправления задач. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел финальное совещание по согласованию эскиза панорамы в сквере ветеранов боевых действий. Совместно с руководителями ветеранских организаций Сафоновского округа был утвержден итоговый эскиз, и в ближайшее время начнется работа по реставрации. Сейчас проводится окончательное согласование фамилий для панорамы. Уважаемые жители Сафоновского округа, если среди ваших родственников есть ветераны Афганистана, Чечни или интернационалисты других войн, обратитесь в администрацию Сафоновского муниципального округа в срок до 18 сентября, чтобы внесли их имена в списки. Контактный телефон 848-142-416-65. Сергеева Марина Сергеевна, начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания администрации Сафоновского округа. Для обмана граждан аферисты используют различные предлоги. Например, они маскируются под знакомых в мессенджерах, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей. На подобную уловку попались жительница Сафонова 1983 года рождения и смолянка 94 года рождения. Им в мессенджере от имени знакомых поступили сообщения с просьбой одолжить денег. Потерпевшие, не проверив информацию, перевели на указанные счета свыше 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что от имени знакомых действовали мошенники. Следователями возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. ОМВД России по Смоленской области предупреждает: при получении в мессенджере сообщения от знакомого с текстом о помощи и перечислении денежных средств необходимо в переписке задавать наводящие вопросы и уточнять все подробности. При возникновении сомнений перезванивать на мобильный телефон друга, знакомого, родственника, коллеги, с аккаунта которого пришло сообщение, либо проигнорировать данное сообщение. В минувшую субботу в Рославле состоялось первенство Смоленской области по легкоатлетическому кроссу. По итогам соревнований победителем среди юношей стал Никита Марковский, сильнейший легкоатлет региона. Среди девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Кира Снопова. Еще четверо участников вошли в восьмерку сильнейших. Стоит отметить, что основной состав сборной в этом старте участия не принимал и готовился к открытому первенству Республики Беларусь среди спортивных школ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Комбинат питания ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Infinity.
1: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
2: Майкл Левин.
3: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости спорта.
1: Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вошел в число 10 номинантов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года по версии France Football. Сафонов стал первым в истории вратарем из России, претендующим на этот трофей. В прошедшем сезоне он провел за парижан 31 матч во всех турнирах, 12 раз сыграл на 0, а также выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В списке претендентов Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя и другие известные голкиперы. Победитель будет объявлен 26 октября на 70-й церемонии вручения золотого мяча, которая впервые пройдет в Лондоне. 50-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертом круге US Open в 5 сетах переиграл американца Лернера Тиена. Российский теннисист проигрывал по ходу матча 1-2 по сетам и уступал на старте решающей партии, однако смог переломить ход встречи и вырвать победу. Для Хачанова это 7-й выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема и 2-й на US Open. Примечательно, что Карен проводит свой худший сезон за много лет. Перед стартом турнира он был на грани вылета из топ-50. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на домашнем льду обыграли «Шанхай Дрэгонс» 3-1 и одержали вторую победу подряд на старте нового сезона КХЛ. При счете 1-1 вперед железнодорожников вывел капитан Александр Радулов, для которого эта встреча стала 800-й в лиге. Позднее Радулов отметился еще и голевой передачей. «Металлург» в овертайме переиграл «Амур» 2-1 и одержал вторую победу над хабаровским клубом за 3 дня, а «Нефтехимик» дома выиграл у Сочи 5-1. Это первая победа нижнекамского клуба в новом сезоне КХЛ. Сборная России по футболу определилась с соперниками на осенний сбор. 29 сентября в Казани команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Самым рейтинговым соперником станет Иран, 22 место в мировом топе. С ним россияне уже встречались год назад и одержали победу. Матч с Намибией станет первой встречей в истории двух команд. Баскетболисты НБА выиграли предсезонный кубок Кондрашина и Белова в финале, сенсационно переиграв вице-чемпиона единой лиги «Уникс» 96-92. Напомним, что в полуфинале столичный клуб прошел еще одну команду из «Большой четверки», выбив из борьбы за трофей петербургский «Зенит». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Инженерный центр «Дорогобуж-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Сегодня Международный день красоты. Тысячи врачей по всему миру входят в Ассоциацию терапии красоты. Начиная с 1946 года в разных странах сформировано 33 отделения. Революционные технологии в сфере косметологии сделали эстетическую и привлекательную внешность возможной при любых отклонениях. Именно в этот день повсеместно стараются проводить конкурсы красоты. Первый такой конкурс был проведен в Бельгии в 1888 году, а первую мисс мира выбрали в апреле 1951 года в Лондоне. Более популярны девушки с особыми чертами лица. Жюри выделяет именно прекрасную неповторимость, красоту и естественные параметры.
1: Радиостанция Infinity.

0: Слушайте радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Виноградов. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
2: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм. Картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20%, и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
1: Деньги дороги, как память.
2: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети Fix Price. На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилась, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».
5: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно. Именно 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Rayleigh калькулятор, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено. Дебагинг – дословно избавление от насекомого. Так и ныне называется процесс выявления и устранения багов, причин сбоя работы компьютера. А само слово «тестировщик» произведено от английского слова «тест» – «проверка», «испытание». Тестировщик программного обеспечения или ПО – специалист, который проводит тестирование с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы. Профессия тестировщика требует широких знаний и умений, иметь представление о принципах построения ПО, структуре программных комплексов или практический опыт в разработке программного обеспечения. Также нередко необходимы навыки в области работы с базами данных, знания разных языков запросов, скриптовых языков, а также познания в администрировании операционных систем. Основное требование, которое выдвигается к тестировщику, это, с одной стороны, умение думать как пользователь того продукта или системы, которая находится в процессе проверки, а с другой стороны, анализировать поведение системы, входящие параметры и полученные результаты с точки зрения инженера, который принимает участие в разработке программного продукта.
2: 9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. Первый автомобиль ВАЗ-2101 «Копейка» сошел с конвейера Волжского автомобильного завода 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» таких долговечных автомобилей советский автопром создать не мог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели «Фиат-124», прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий», своеобразный «Оскар» европейской торговли. За время производства с 1970 по 1983 годы Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малолитражкам ВАЗ-2101.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Паник.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: новости. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты расширили функционал разговорчиков. Раньше сообщений можно было отмечать только на произвольных точках на карте. Например, предупреждать о ДТП или ремонте дороги. Теперь разговорчики появились в карточках конкретных заправок. Можно сообщить другим о том, что на АЗС есть топливо, или о том, что оно только что закончилось. Также можно задать вопрос, что с очередью и бензином. Сообщения видны на картах в течение 3 часов. Таким образом, сервис не будет засоряться неактуальной информацией. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. На недавнем заседании штаба вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль и не допускать нарушений законодательства. Напомним, независимыми считаются компании, у которых нет своей добычи и переработки топлива. Бензин на таких АЗС сейчас зачастую стоит дороже 100 рублей за литр. Правительство проверит, связано это с ростом цен у поставщиков или завышают их искусственно. У жителя Пензы сгорел автомобиль при попытке залить топливо в канистру. На распространившемся в сети видео видно, как владелец Рено Дастера заливает топливо через дверь салона. В какой-то момент пары бензина вспыхивают. Такое может произойти из-за проскочившей искры статического заряда. После этого пламя быстро перекинулось на салон. Добавим, что заправка топлива в канистры во многих регионах сейчас запрещена. Из-за этого водители идут на ухищрение. Но заправка канистры в салоне чревата подобными ситуациями. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

Сегодня Международный день красоты. Ура, товарищи! Радио Infinity.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера губернатор Смоленской области Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский муниципальный округ, где с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором, генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили поселок Верхнепровский, осмотрели обновленное детское отделение Дорогобужской центральной районной больницы и оценили ход капитального ремонта поликлинического отделения. Капитальный ремонт детского отделения идет с начала этого года при финансовой поддержке ПАО «Дорогобуж». На текущий момент полностью завершен первый этап. Обновлена половина отделения.

рассчитанного на 25 коек. Для маленьких пациентов созданы комфортные современные условия. Сейчас здесь отремонтированы инженерные сети, светлые помещения и новая мебель. В ближайшее время начнется второй этап ремонта, который планируется завершить до декабря этого года. Будут обновлены оставшаяся часть отделения, аптека, склад и кабинет автоклава, специального аппарата для стерилизации медицинских инструментов. В поликлиническом отделении также продолжается капитальный ремонт. Здесь обновляют системы водоотведения и отопления, предстоит приобрести новую мебель. Также в рамках обновления Драгобужской ЦРБ завершен ремонт рентген-кабинета и ведутся работы по обновлению пищеблока. Губернатор пообщался с молодыми профессионалами, врачами-целевиками. Три человека трудоустроены по программе целевого обучения при поддержке ПАО «Драгобуж», еще трое по региональной программе правительства Смоленской области. По словам Василия Николаевича, это и есть комплексный подход, когда не просто обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, но и укрепляется кадровый потенциал, создавая комфортные условия для жизни в наших городах и селах. И в продолжении темы. Вчера в Драгобужском округе дали официальный старт работе нового производственного цеха на предприятии «Драгобуж-Котломаш», которое является стратегическим партнером ГК ЕКС. Губернатор Василий Анохин вместе с председателем совета директоров компании Максимом Крыловым осмотрели новое производство и действующие производственные площадки предприятия. Завод «Драгобуж-Котломаш» работает в Смоленской области с 1962 года. Сегодня это один из ведущих российских производителей водогрейных котлов и котельного оборудования. За более чем 60-летнюю историю предприятие выпустило свыше 19 тысяч котлов. Его продукция востребована по всей стране. По статистике, каждый четвертый житель России получает тепло, выработанное драгобужскими котлами. Предприятие продолжает развивать производство и расширять свои возможности. Значительная часть этой работы реализуется при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Объем предоставленной поддержки со стороны фонда составил 494 миллиона рублей. Вчера официально запущен новый цех площадью более 5000 квадратных метров, а его строительство велось с апреля прошлого года. Он предназначен для крупноузловой сборки водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов большой мощности. Здесь установлен комплекс специализированного оборудования, которое позволит повысить степень механизации операции и обеспечить необходимую точность сборки. Развитие предприятия – это рост производственных возможностей и новые рабочие места. Компания уделяет большое внимание подготовке молодых профессионалов. В мае этого года «Драгобуж-Котломаш» заключил соглашение со смоленским филиалом Московского энергетического института. На базе вуза создано студенческое конструкторское бюро, где студенты получают возможность работать над реальными инженерными задачами и приобретать практический опыт еще во время обучения. Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Драгобуж» приглашает на День открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Драгобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18.00, культурный центр ПАО «Драгобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Ветряная турбина в рюкзаке. Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор Ventura R1, который за считанные дни заинтересовал сотни сторонников. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только компактная и персональная. Идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе, лишь бы дул ветер. Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей. Чем они больше, тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной. Поэтому создатели Ventura R1 пошли другим путем. Они сделали устройство складным и легким, всего 1 килограмм. Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде. Надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, закрепив треногу колышками, как палатку. Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 метра в секунду. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт. При сильном ветре она вырастает до 75 Вт. Напряжение 12 Вольт. Электричество подается на Power Hub, к которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventura R1, которые будут подавать энергию в единый Power Hub для подзарядки еще большего количества гаджетов. На фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители, новинка Ventura R1 выглядит весьма привлекательно и точно заинтересует практичных и экономных людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн Чанган представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 Mi. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В эфире «Радио Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

пик красоты. Начиная с 1946 года в разных странах сформировано 33 отделения. Революционные технологии в сфере косметологии сделали эстетическую и привлекательную внешность возможной при любых отклонениях. Именно в этот день повсеместно стараются проводить конкурсы красоты. Первый такой конкурс был проведен в Бельгии в 1888 году, а первую мисс мира выбрали в апреле 1951 года в Лондоне. Более популярны девушки с особыми чертами лица. Жюри выделяет именно прекрасную неповторимость, красоту и естественные параметры.

0: Калининградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа в понедельник началась с еженедельной планерки. В ней приняли участие руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений. В ходе планерки было рассмотрено выполнение контрольных поручений, данных на предыдущей планерке, а также текущие вопросы и намечены планы на неделю. Среди затронутых тем – благоустройство, ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, ямочный ремонт улично-дорожной сети, покос общественных пространств. Отдельно проанализировали ход благоустройства прилегающей территории будущей школы креативных индустрий. Кроме того, детально рассмотрели ситуацию по парку Школьный. К сожалению, регулярно происходит поломка детской площадки и порча фонарей уличного освещения. По итогам планерки глава Антон Кухарев дал конкретные поручения и нацелил присутствующих на плодотворную работу взаимодействия при решении стоящих перед органами мест самоуправления задач. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел финальное совещание по согласованию эскиза панорамы в сквере ветеранов боевых действий. Совместно с руководителями ветеранских организаций Сафоновского

округа был утвержден итоговый эскиз и в ближайшее время начнется работа по реставрации. Сейчас проводится окончательное согласование фамилий для панорамы. Уважаемые жители Сафоновского округа, если среди ваших родственников есть ветераны Афганистана, Чечни или интернационалисты других войн, обратитесь в администрацию Сафоновского муниципального округа в срок до 18 сентября, чтобы внесли их имена в списки. Контактный телефон 848-142-416-65. Сергеева Марина Сергеевна, начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания администрации Сафоновского округа. Для обмана граждан аферисты используют различные предлоги. Например, они маскируются под знакомых в мессенджерах, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей. На подобную уловку попались жительница Сафонова 1983 года рождения и смолянка 1994 года рождения. Им в мессенджере от имени знакомых поступили сообщения с просьбой одолжить денег. Потерпевшие, не проверив информацию, перевели на указанные счета свыше 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что от имени знакомых действовали мошенники. Следователями возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. ОМВД России по Смоленской области предупреждает: при получении в мессенджере сообщения от знакомого с текстом о помощи и перечислении денежных средств необходимо в переписке задавать наводящие вопросы и уточнять все подробности. При возникновении сомнений перезванивать на мобильный телефон друга, знакомого, родственника, коллеги, с аккаунта которого пришло сообщение, либо проигнорировать данное сообщение. В минувшую субботу в Рославле состоялось первенство Смоленской области по легкоатлетическому кроссу. По итогам соревнований победителем среди юношей стал Никита Марковский, сильнейший легкоатлет региона. Среди девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Кира Снопова. Еще четверо участников вошли в восьмерку сильнейших. Стоит отметить, что основной состав сборной в этом старте участия не принимал и готовился к открытому первенству Республики Беларусь среди спортивных школ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Новости страны и мира. О главном.
4: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило: если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. В детских садах России стартовали проекты, которые посвящены традиционным ценностям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Российской Федерации сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в детских садах стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», в доступной форме знакомящие дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учащие дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Он подчеркнул, что эти качества через игру, общение и совместную деятельность должны формироваться у ребенка с самого раннего возраста. И в завершении выпуска: почти две трети россиянок считают, что организацию второго свидания должен взять на себя мужчина. Об этом рассказали аналитики сервиса знакомств. Для многих женщин приглашение на второе свидание – способ понять, насколько мужчина заинтересован в продолжении знакомства. Мужчины, судя по результатам исследования, чаще ждут встречного сигнала. Им важно видеть, что желание увидеться снова взаимно. Поэтому речь здесь не обязательно идет о нежелании проявлять инициативу. Скорее, мужчины и женщины могут по-разному считывать ее как признак заинтересованности, говорят специалисты. Они также добавили, что мужчины, говоря о втором свидании, выступают за совместную инициативу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Арина Соболенко в шестой раз кряду вышла в полуфинал открытого чемпионата США, переиграв в четвертьфинале чешскую теннисистку Линду Носкову в трех сетах. Для действующей чемпионки этот матч стал самым трудным на турнире, ведь до этого она не отдавала соперницам ни одного сета. В решающей партии белоруска уступала со счетом 2-4, но смогла переломить ход встречи и перевести игру в решающий тайбрейк, который завершила эйсом. Футболисты мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу переиграли Интер 2-1 в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов. Килиан Мбаппе открыл счет уже на 14-й минуте, а спустя 9 минут Федерико Вальверде воспользовался грубой ошибкой вратаря и удвоил преимущество хозяев. Карлос Аугусто сократил отставание во втором тайме, но Интер большего добиться не смог. В еще одном матче Манчестер Сити в гостях выиграл у Порту 2-0, оба мяча на счету Эрлинга Холланда. Журнал «Франс Футбол» объявил список из 30 номинантов на «Золотой мяч», в который вошли 39-летний Лионель Месси, а также 9 игроков ПСЖ, включая действующего обладателя награды Усмана Дембеле. Главным фаворитом эксперты считают нападающего Баварии Гарри Кейна. Сразу 6 испанцев, выигравших чемпионат мира, претендуют на награду, среди которых 19-летний Ламин Ямаль. Юбилейная 70-я церемония вручения «Золотого мяча» впервые в истории пройдет в Лондоне 26 октября. Баскетболистки сборной Германии разгромили Южную Корею 94-56 и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. За путевку в полуфинал немки поспорят с действующим чемпионом Европы Бельгией в 1/4. Эти команды встречались и на континентальном первенстве. В прошлом году тогда бельгийки оказались на голову сильнее, выиграв матч со счетом 83-59. В свою очередь сборная Венгрии обыграла Японию 84-63 и тоже вышла в четвертьфинал турнира, но ей не повезло, ведь дальше придется играть с американками, победительницами 4 последних розыгрышей турнира. Британский велогонщик Мэтью Бреннан одержал победу на 16-м этапе Вуэльты Испании. 21-летний спортсмен повторил достижение Фернандо Гавирии, став вторым дебютантом гран-тура в 21 веке, выигравшим 4 этапа. Испанец Энрик Мас финишировал в основной группе и сохранил красную майку лидера общего зачета, опережая своих ближайших преследователей на 2 с небольшим минуты. Это были спортивные события, достойные вашего

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: YouTube.
1: Сегодня Международный день красоты. Ура, товарищи!
2: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 10 сентября, ожидается теплая малооблачная погода. Вечерние часы пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров будет падать. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26, вечером похолодает до плюс 15-18. В пятницу, 11 сентября, облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой. Большие дожди, возможны грозы, 10-12 в ночные часы, а днем всего 14-16 выше 0. В субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 16, в воскресенье до плюс 18 градусов.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 Mi. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
3: Уэйн Кэмпбелл.
4: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Инфинити.
7: Где-то.

0: же. Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Будьте в рекламе искренни и честны, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта.
1: Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов вошел в число 10 номинантов на приз имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года по версии France Football. Сафонов стал первым в истории вратарем из России, претендующим на этот трофей. В прошедшем сезоне он провел за парижан 31 матч во всех турнирах, 12 раз сыграл на 0, а также выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В списке претендентов Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя и другие известные голкиперы. Победитель будет объявлен 26 октября на 70-й церемонии вручения золотого мяча, которая впервые пройдет в Лондоне. 50-я ракетка мира Карен Хачанов в четвертом круге US Open в пяти сетах переиграл американца Лернера Тиена. Российский теннисист проигрывал по ходу матча 1-2 по сетам и уступал на старте решающей партии, однако смог переломить ход встречи и вырвать победу. Для Хачанова это седьмой выход в четвертьфинал на турнирах Большого Шлема и второй на US Open. Примечательно, что Карен проводит свой худший сезон за много лет. Перед стартом турнира он был на грани вылета из топ-50. Хоккеисты ярославского «Локомотива» на домашнем льду обыграли «Шанхай Дрэгонс» 3-1 и одержали вторую победу подряд на старте нового сезона КХЛ. При счете 1-1 вперед железнодорожников вывел капитан Александр Радулов, для которого эта встреча стала 800-й в лиге. Позднее Радулов отметился еще и голевой передачей. «Металлург» в овертайме переиграл «Амур» 2-1 и одержал вторую победу над хабаровским клубом за 3 дня, а «Нефтехимик» дома выиграл у «Сочи» 5-1. Это первая победа нижнекамского клуба в новом сезоне КХЛ. Сборная России по футболу определилась с соперниками на осенний сбор. 29 сентября в Казани команда Валерия Карпина сыграет с Ираном, 3 октября в Екатеринбурге с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Самым рейтинговым соперником станет Иран, 22 место в мировом топе. С ним россияне уже встречались год назад и одержали победу. Матч с Намибией станет первой встречей в истории двух команд. Баскетболисты НБА выиграли предсезонный кубок Кондрашина и Белова в финале, сенсационно переиграв вице-чемпиона единой лиги «Уникс» 96-92. Напомним, что в полуфинале столичный клуб прошел еще одну команду из «Большой четверки», выбив из борьбы за трофей петербургский «Зенит». Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Виноградов. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20% и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
0: Деньги дороги, как память.
1: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети Fix Price. На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилась, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня Международный день красоты. Тысячи врачей по всему миру входят в Ассоциацию терапии красоты. Начиная с 1946 года в разных странах сформировано 33 отделения. Революционные технологии в сфере косметологии сделали эстетическую и привлекательную внешность возможной при любых отклонениях. Именно в этот день повсеместно стараются проводить конкурсы красоты. Первый такой конкурс был проведен в Бельгии в 1888 году, а первую мисс мира выбрали в апреле 1951 года в Лондоне. Более популярны девушки с особыми чертами лица. Жюри выделяет именно прекрасную неповторимость, красоту и естественные параметры.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера губернатор Смоленской области Василий Анохин совершил рабочую поездку в Дорогобужский муниципальный округ, где с вице-президентом группы «Акрон» Владимиром Кантором, генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким посетили поселок Верхнепровский, осмотрели обновленное детское отделение Дорогобужской центральной районной больницы и оценили ход капитального ремонта поликлинического отделения. Капитальный ремонт детского отделения идет с начала этого года при финансовой поддержке ПАО «Дорогобуж». На текущий момент полностью завершен первый этап. Обновлена половина отделения, рассчитанного на 25 коек. Для маленьких пациентов созданы комфортные современные условия. Сейчас здесь отремонтированы инженерные сети, светлые помещения и новая мебель. В ближайшее время начнется второй этап ремонта, который планируется завершить до декабря этого года. Будут обновлены оставшаяся часть отделения, аптека, склад и кабинет автоклава, специального аппарата для стерилизации медицинских инструментов. В поликлиническом отделении также продолжается капитальный ремонт. Здесь обновляют системы водоотведения и отопления, предстоит приобрести новую мебель. Также в рамках обновления Дорогобужской ЦРБ завершен ремонт рентген-кабинета и ведутся работы по обновлению пищеблока. Губернатор пообщался с молодыми профессионалами, врачами-целевиками. Три человека трудоустроены по программе целевого обучения при поддержке ПАО «Дорогобуж», еще трое по региональной программе правительства Смоленской области. По словам Василия Николаевича, это и есть комплексный подход, когда не просто обновляется материально-техническая база учреждений здравоохранения, но и укрепляется кадровый потенциал, создавая комфортные условия для жизни в наших городах и селах. И в продолжении темы. Вчера в Дорогобужском округе дали официальный старт работе нового производственного цеха на предприятии «Дорогобуж-Котломаш», которое является стратегическим партнером ГК ЕКС. Губернатор Василий Анохин вместе с председателем совета директоров компании Максимом Крыловым осмотрели новое производство и действующие производственные площадки предприятия. Завод «Дорогобуж-Котломаш» работает в Смоленской области с 1962 года. Сегодня это один из ведущих российских производителей водогрейных котлов и котельного оборудования. За более чем 60-летнюю историю предприятие выпустило свыше 19 тысяч котлов. Его продукция востребована по всей стране. По статистике, каждый четвертый житель России

получает тепло, выработанное дорогобужскими котлами. Предприятие продолжает развивать производство и расширять свои возможности. Значительная часть этой работы реализуется при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Объем предоставленной поддержки со стороны фонда составил 494 миллиона рублей. Вчера официально запущен новый цех площадью более 5000 квадратных метров, а его строительство велось с апреля прошлого года. Он предназначен для крупноузловой сборки водотрубных и крупногабаритных жаротрубных котлов большой мощности. Здесь установлен комплекс специализированного оборудования, которое позволит повысить степень механизации операции и обеспечить необходимую точность сборки. Развитие предприятия – это рост производственных возможностей и новые рабочие места. Компания уделяет большое внимание подготовке молодых профессионалов. В мае этого года Дорогобуж Котломаш заключил соглашение со смоленским филиалом Московского энергетического института. На базе вуза создано студенческое конструкторское бюро, где студенты получают возможность работать над реальными инженерными задачами и приобретать практический опыт еще во время обучения. Наша афиша 9 сентября в 18.00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает на День открытых дверей. В культурном центре работают творческие студии, вокальные студии «Дебют» и «Соловушка», музыкальный учебный театр «Вуаля», студия современного танца «Карамель», танцевальный коллектив «Блик», цирковой коллектив «Калейдоскоп», эстрадно-духовой оркестр «Ритм». Культурный центр ПАО «Дорогобуж» приглашает всех желающих познакомиться со своими коллективами, попробовать себя в разных направлениях и записаться в понравившийся коллектив. 9 сентября, начало в 18.00, культурный центр ПАО «Дорогобуж», без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Дор» и в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: начинается новый.
1: Единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
2: Лора Вайс.
3: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется: электросварщик, зарплата от 80 тысяч рублей, уборщица, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Ветряная турбина в рюкзаке. Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор Ventura R1, который за считанные дни заинтересовал сотни сторонников. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только компактная и персональная. Идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе, лишь бы дул ветер. Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей. Чем они больше, тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной. Поэтому создатели Ventura R1 пошли другим путем. Они сделали устройство складным и легким, всего 1 килограмм. Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде. Надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, закрепив треногу колышками, как палатку. Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 метра в секунду. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт. При сильном ветре она вырастает до 75 Вт. Напряжение 12 Вольт. Электричество подается на Power Hub, к которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventura R1, которые будут подавать энергию в единый Power Hub для подзарядки еще большего количества гаджетов. На фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители, новинка Ventura R1 выглядит весьма привлекательно и точно заинтересует практичных и экономных людей. На этом пока все. Услышимся!

0: мнением своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 9 сентября тестировщики программного обеспечения отмечают свой профессиональный праздник – День тестировщика, дата для которого была выбрана не случайно. Именно 9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Rayleigh калькулятор, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле. Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено. Дебагинг – дословно избавление от насекомого. Так и ныне называется процесс выявления и устранения багов, причин сбоя работы компьютера. А само слово «тестировщик» произведено от английского слова «тест» – проверка, испытание. Тестировщик программного обеспечения или ПО – специалист, который проводит тестирование с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы. Профессия тестировщика требует широких знаний и умений, иметь представление о принципах построения ПО, структуре программных комплексов или практический опыт в разработке программного обеспечения. Также нередко необходимы навыки в области работы с базами данных, знания разных языков запросов, скриптовых языков, а также познания в администрировании операционных систем. Основное требование, которое выдвигается к тестировщику, это, с одной стороны, умение думать как пользователь того продукта или системы, которая находится в процессе проверки, а с другой стороны, анализировать поведение системы, входящие параметры и полученные результаты с точки зрения инженера, который принимает участие в разработке программного продукта.
2: 9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. Первый автомобиль ВАЗ-2101 «Копейка» сошел с конвейера Волжского автомобильного завода 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101. ВАЗ-2101 «Жигули» – легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким шедевром. Ни до, ни после «Копейки» таких долговечных автомобилей советский автопром создать не мог. Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели Fiat 124, прототип был доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена международная премия «Золотой Меркурий», своеобразный «Оскар» европейской торговли. За время производства с 1970 по 1983 годы Волжский автомобильный завод дал жизнь 2 702 657 малолитражкам ВАЗ-2101.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infiniti.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

Сегодня Международный день красоты. Ура, товарищи!

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Новая рабочая неделя в администрации Сафоновского округа в понедельник началась с еженедельной планерки. В ней приняли участие руководители структурных подразделений администрации и подведомственных учреждений. В ходе планерки было рассмотрено выполнение контрольных поручений, данных на предыдущей планерке, а также текущие вопросы и намечены планы на неделю. Среди затронутых тем – благоустройство, ремонт контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, ямочный ремонт улично-дорожной сети, покос общественных пространств. Отдельно проанализировали ход благоустройства прилегающей территории будущей школы креативных индустрий. Кроме того, детально рассмотрели ситуацию по парку Школьный. К сожалению, регулярно происходит поломка детской площадки и порча фонарей уличного освещения. По итогам планерки глава Антон Кухарев дал конкретные поручения и нацелил присутствующих на плодотворную работу взаимодействия при решении стоящих перед органами мест самоуправления задач. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев провел финальное совещание по согласованию эскиза панорамы в сквере ветеранов боевых действий. Совместно с руководителями ветеранских организаций Сафоновского округа был утвержден итоговый эскиз, и в ближайшее время начнется работа по реставрации. Сейчас проводится окончательное согласование фамилий для панорамы. Уважаемые жители Сафоновского округа, если среди ваших родственников есть ветераны Афганистана, Чечни или интернационалисты других войн, обратитесь в администрацию Сафоновского муниципального округа в срок до 18 сентября, чтобы внесли их имена в списки. Контактный телефон 848-142-416-65. Сергеева Марина Сергеевна, начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и патриотического воспитания администрации Сафоновского округа. Для обмана граждан аферисты используют различные предлоги. Например, они маскируются под знакомых в мессенджерах, чтобы выманить деньги у доверчивых пользователей. На подобную уловку попались жительница Сафонова 1983 года рождения и смолянка 94 года рождения. Им в мессенджере от имени знакомых поступили сообщения с просьбой одолжить денег. Потерпевшие, не проверив информацию, перевели на указанные счета свыше 100 тысяч рублей. Позже выяснилось, что от имени знакомых действовали мошенники. Следователями возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. ОМВД России по Смоленской области предупреждает: при получении в мессенджере сообщения от знакомого с текстом о помощи и перечислении денежных средств необходимо в переписке задавать наводящие вопросы и уточнять все подробности. При возникновении сомнений перезванивайте на мобильный телефон друга, знакомого, родственника, коллеги, с аккаунта которого пришло сообщение, либо проигнорировать данное сообщение. В минувшую субботу в Рославле состоялось первенство Смоленской области

легкоатлетическому кроссу. По итогам соревнований победителем среди юношей стал Никита Марковский, сильнейший легкоатлет региона. Среди девушек на третью ступень пьедестала почета поднялась Кира Снопова. Еще четверо участников вошли в восьмерку сильнейших. Стоит отметить, что основной состав сборной в этом старте участия не принимал и готовился к открытому первенству Республики Беларусь среди спортивных школ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня ожидается ясный и погожий денек, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метра в секунду, вечером слабое давление, 741 миллиметр, будет слабо падать, а воздух днем прогреется до плюс 21 градуса. Хороших вам новостей и отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
2: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов средней школы и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в интервью РИА Новости. Как рассказала советник президента, учебники по родной словесности для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования, прошедшие экспертизу, в ближайшее время будут направлены на апробацию педагогам. Как ожидается, обучение по этим учебным пособиям начнется с 1 сентября 2027 года. И в завершении выпуска британский актер Гэри Олдман сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. Его слова приводит канадское издание Morning Show. Легенда Голливуда заявил, что кастинг в Бондиану завершен. Имя нового агента 007 Олдман раскрывать не стал, но отметил, что хотел бы видеть в этой роли своего партнера по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Студия Amazon Metro-Goldwyn-Mayer, которая занимается разработкой нового фильма о Джеймсе Бонде, не подтвердила, что Лауден был утвержден. Компании отметили, что несколько актеров по-прежнему претендуют на эту роль. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: целях рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Радиостанция Инфинити.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Уборщица. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-18-45. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Ремонтно-строительная фирма «Омега». Телефон 8-910-722-18-45. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Альтернатива.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Международный день красоты. Ура, товарищи! Альтернатива. Радиостанция Infinity. Альтернатива.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.
0: Радиостанция Infinity. Радио Infinity. Радиостанция Infinity.
2: Радио Infinity. За удачу!

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 10 сентября, ожидается теплая малооблачная погода. Вечерние часы пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 738 миллиметров будет падать. Температура воздуха ночью 11-13, днем 24-26, вечером похолодает до плюс 15-18. В пятницу 11 сентября облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой. Большие дожди, возможны грозы, 10-12 в ночные часы, а днем всего 14-16 выше 0. В субботу и воскресенье дождей не ожидается, в субботу до плюс 16, в воскресенье до плюс 18 градусов.
0: Погода на Infinity.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

земле возвратиться, чтобы выпить его до конца и свалиться. И где такой?